0: Crazy Radio.
1: Космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу.